0: An hour from now, you can take part on the predictor, bfps.com/goals.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».